0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: В Екатеринбурге 7 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин оценил текущее состояние экономики с учетом последствий от ударов беспилотников и выступил с рядом поручений. По словам президента, экономическая динамика в стране скромная, но позитивная. Прирост ВВП на отметке около 1%. На экономических темпах сказывается ряд факторов, включая и внешнее давление. Атаки на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Президент подчеркнул, что поврежденные логистические центры и склады требуют восстановления, в том числе при участии государства. Правительству дано соответствующее поручение. Президент также отметил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку. Штормовое предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продержатся в регионе с 20 часов 19 до 20 часов 20 августа. По прогнозу Уралгидромета, в четверг по области осадков не ожидается, а ветер будет слабый. И после относительно прохладной ночи с температурой плюс 7-12 градусов по области днем потеплеет до 25. Ну а в пятницу в регион вернутся дожди, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду и смог рассеется. При этом днем будет относительно тепло до плюс 23 градусов по области. В Екатеринбурге снова меняют плитку в историческом сквере. С 18 августа закрыт проход к набережной, а также к подземному рок-переходу. Работы продлятся до 15 октября, сообщается в информационном объявлении на ограждениях. Это уже третий такой ремонт в историческом сквере за 4 года, подсчитало агентство «Новый день». Масштабное обновление плитки делали в 2022 году к 300-летию Екатеринбурга. Через полтора года часть плитки пришла в негодность. В июле 24-го рабочие переложили плитку заплатками, не соблюдая цвета, и нарушили шахматный порядок. Нынешний ремонт обойдется бюджету более чем в 100,5 миллионов рублей. Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге уже в эти выходные. Из-за ремонта в историческом сквере фестиваль перенесли с привычной площадки на Октябрьскую площадь. Тема фестиваля «Эта музыка будет вечной». Его приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Среди писателей-хедлайнеров этого года Анастасия Реньжина, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова, Марина Степнова и многие другие. А музыкальное настроение будут создавать группы «Аполло Джаз», «Запрещенные барабанщики» и «Биллис Бэнк». Россия может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой в октябре, заявил министр экономики Максим Решетников. По его словам, российские туроператоры уже формируют пакетные туры, где посещение Мьянмы включено с визитом в одну из соседних стран. Прямые рейсы в октябре совпадут с открытием массового туристического сезона в Мьянме. Доллар на четверг 85.13, евро 98.55.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сегодня, в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
3: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: надо, не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ОЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Ежемесячный лимит на пополнение кошельков составит 300 тысяч рублей, сообщает РИА. Штормовое предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продержатся в регионе с 20 часов 19 до 20 часов 20 августа. По прогнозу Уралгидромета, в четверг по области осадков не ожидается, а ветер будет слабый. И после относительно прохладной ночи с температурой плюс 7-12 градусов по области днем потеплеет до 25. Ну а в пятницу в регион вернутся дожди, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду и смог рассеется. При этом днем будет относительно тепло до плюс 23 градусов по области. Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной 19 августа. Освобожденные – жители академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет, сообщила областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова. На Среднем Урале определят самое трезвое село. До финала конкурса «Здоровое село. Территория трезвости» дошли 23 населенных пункта. По итогам конкурса определят 9 сел-победителей. Каждая получит по 1 000 000 рублей, сообщает Департамент информполитики. Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге уже в эти выходные. Из-за ремонта в историческом сквере фестиваль перенесли с привычной площадки на Октябрьскую площадь. Тема фестиваля «Эта музыка будет вечной» его приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Среди писателей-хедлайнеров этого года Анастасия Реньжина, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова, Марина Степнова и многие другие. А музыкальное настроение будут создавать группы «Аполло Джаз», «Запрещенные барабанщики» и «Биллис Бэнд». Двум россиянам закрыли выезд за границу из-за борщевика на участках. Районная администрация обратилась в суд, когда собственники проигнорировали ее требование убрать заросли. Суд наложил запрет, но после прополки участка запрет сняли. Доллар на четверг 85.13, евро 98.55.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Сегодня, в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. УГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И давайте сегодня разберем, что же такое неодушевленное существительное женского рода биолюминесценция. И это, друзья мои, настоящее чудо природы, когда живые существа умеют светиться сами по себе. Темная ночь, теплый океан, лесная тропинка, и вдруг вспыхивают крошечные огоньки. Знакомо? Откуда же появилось это слово? Все очень просто. Первая часть греческая «биос», то есть «жизнь». Вторая латинская «люмен», то есть «свет». Вместе получается «живой свет». Зачем нужна биолюминесценция? Светятся морские глубоководные рыбы, медузы, жуки, светляки и даже грибы. Кто-то так привлекает добычу, кто-то пугает хищников, а кто-то ищет пару в темноте. Природа – это лучший изобретатель магии, который на самом деле оказывается чистой наукой. Запомнили? Биолюминесценция. Способность живых организмов производить и излучать свет за счет химической реакции. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Доброе утро. Россия начала импортировать топливо для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, для обеспечения рынка необходимыми объемами власти приняли новые нормативные акты, которые позволяют выпуск дополнительного топлива более низкого экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4. Новак ожидает, что в ближайшее время российские нефтеперерабатывающие заводы завершат ремонтные работы, что позволит улучшить положение на рынке. Сегодня всем екатеринбуржцам должны вернуть горячую воду. Это в конце прошлой недели пообещали городские власти. Напомню, из-за паводка и резкого ухудшения качества исходной воды 7 августа в некоторых районах города ограничили подачу холодной из-за выхода из строя 8 из 20 фильтров на станции водоподготовки. Начались восстановительные работы. Больше половины города осталось и без горячей воды. Вернуть ее обещают сегодня. В Екатеринбурге изменят маршруты 4 автобусов в период подготовки и проведения международного фестиваля молодежи. Схему движения поменяют автобусы номер 44, 56, 65 и 66. Об этом сообщили в мэрии. С 4 по 8 сентября эти автобусы будут ходить по одной измененной траектории, а с 8 по 20 по другой. Подробно об этом пишут городские ресурсы. Ранее сообщалось, что в связи с проведением фестиваля с 4 по 20 сентября введут временные ограничения движения в районе Екатеринбург-Экспо. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Лето на Урале закончилось, нынешний период потепления последний. В середине следующей недели начнется похолодание, об этом предупредил метеоролог Алексей Пулин. По его словам, средний многолетний старт климатической осени на Урале, когда суточная температура переходит через отметку в плюс 15 градусов, приходится на 24 августа. В этом году последние 5 дней лета ожидаются прохладными с температурой на 2-4 градуса ниже нормы. В детских садах с сентября вводится новый музыкальный репертуар. Оттуда уберут песни, которые могут травмировать дошкольников или быть им непонятными. Кроме того, во всех садиках запустят проект «Добрые игры», адаптированные для детей 3-7 лет. Это будет аналог разговоров о важном. Вместе с этим заработает единая цифровая платформа для педагогов и родителей. Кроме того, как в школах, так и в садиках обновят меню в столовых. Детей чаще начнут кормить рыбой и морепродуктами, сообщили в Минпросвещение. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
0: Реклама.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии «Эра-Дент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сегодня, в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама.
6: Строим новое.
7: Ремонтируем любимое.
6: Покупаем в «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Задумывались ли вы, сколько продуктов мы вынуждены выбрасывать просто потому, что они не дождались своего часа? Сегодня поговорим о разумной экономии и гаджете, который продлевает свежесть еды буквально в 5 раз. И речь идет о домашнем вакууматоре. Главный секрет этого устройства очень простой. Оно полностью удаляет кислород из упаковки. Без воздуха бактерии не могут развиваться. В результате охлажденное мясо, сыры, зелень и овощи хранятся неделями, а в морозильной камере продукты будут надежно защищены от ледяного ожога и потери вкуса. Для увлеченных кулинаров вакууматор открывает новые горизонты. Он позволяет замариновать мясо к ужину всего за 15 минут и незаменим для деликатного приготовления блюд по ресторанной технологии «су-вид». При выборе обратите внимание на мощность всасывания. Оптимальный показатель от 60 килопаскалей. Также крайне важен ручной или импульсный режим, чтобы аккуратно упаковывать мягкие ягоды и деликатные продукты. Современная кухня – это территория осознанного потребления и заботы о здоровье. Поэтому вакууматор помогает нам с вами сохранять не только средства, но и максимум витаминов. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению участников специальной военной операции. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, вернувшимся бойцам нужно будет обеспечить возможность трудоустройства и необходимые условия для мирной жизни. Путин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала года выросли на 81%. За 7 месяцев у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%. Об этом рассказал начальник городского управления МВД, полковник полиции Виктор Позняк. По его словам, в условиях роста интернет-активности несовершеннолетних сотрудники полиции фиксируют заметное увеличение числа случаев мошенничества среди подростков. Мошенники используют все более изощренные методы и подстраиваются под обстановку, рассказал Виктор Позняк. Реконструкция екатеринбургского цирка выполнена на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Сейчас рабочие занимаются отделкой трибун, монтируют внутренние инженерные системы, проводят благоустройство прилегающей территории. В цирке устанавливают современные системы освещения, звуковентиляции, противопожарной защиты. Реконструкция екатеринбургского цирка началась в 2023 году. Все работы планируют завершить в 2027. В Екатеринбурге почти на 2 недели перекроют улицу Войкова от улицы Стачек до переулка Механического. Здесь будут перекладывать асфальт. Общественному транспорту это не помешает. Автомобилисты смогут объехать ремонт по близлежащим улицам Старых Большевиков, Кобозева, Стачек, сообщили в мэрии. Ограничения будут действовать с 20 августа по 1 сентября. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свои маршруты. Двум россиянам запретили выезд за границу из-за борщевика на их участках. Жители Пермского края не выполнили требования районной администрации и не уничтожили опасное растение на своей земле. Борщевиком зарос участок площадью около 15 тысяч квадратных метров. Власти обратились в суд, решение которого ответчики также проигнорировали. Только после прополки участков суд снял ограничения на выезд. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Сегодня, в четверг, 20 августа, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. Банки стали требовать включать риски прилетов БПЛА в ипотечное страхование. Как пишет «Коммерсант», пока это точечная практика. Прежде всего для залогов в приграничных и уязвимых регионах. Чаще всего это касается Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма. Чаще риск оформляется не отдельной строкой, а через покрытие падения летательных аппаратов, военных рисков, терроризма или противоправных действий третьих лиц. За последний год число запросов на страхование имущества физлиц с учетом риска БПЛА выросло более чем в 10 раз. Расширенное покрытие может повысить цены на страховку на 10-20%, говорят эксперты. Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной, который был проведен накануне. Об этом ЯН сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, оба освобожденных – жители Академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет. Вместе со всеми их привезли сначала в Белоруссию, откуда после оказания первой медицинской и психологической помощи доставили на родину. Им предстоит реабилитация в госпиталях Минобороны. Пожарные и спасатели провели учения в Екатеринбург-Экспо, отрабатывали действия при условном пожаре. По легенде, на сцене произошло короткое замыкание, начался пожар, автоматические системы противопожарной защиты не сработали, произошло задымление. Пожарные со всей необходимой техникой прибыли к условному месту ЧП через 2 минуты. Провели эвакуацию условных пострадавших и потушили условный пожар. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается 10 тысяч участников из 190 стран. Основная площадка фестиваля – Екатеринбург-экспо. В Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Крауля в районе дома номер 105. На 50-метровом отрезке у здания Уральского радиотехнического колледжа пройдут ремонтно-восстановительные работы. Объехать ремонт автомобилисты смогут по временной дороге. Эти изменения коснутся также автобуса номер 98, который во время ремонтных работ также будет следовать по временной дороге, пояснили в мэрии. Журнал Vogue выбрал самую стильную собаку 2026 года. Победителем ежегодного конкурса Dog стал итальянский грейхаунд по кличке Сэр Спад. За титул боролись питомцы со всего мира. В финал вышли 25 участников, но победил Сэр Спад. Жюри покорили его идеальное спокойствие, проницательный взгляд, а также то, что он умеет красиво лежать со скрещенными лапами и прыгать выше своего роста. Судьи учитывали также общее очарование. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, пятница, 21 августа. В Екатеринбурге облачно, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
7: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке.

0: Самые любимые наши хиты, я Саша Котов. Привет, это Радио Лето. Ну а за окном четверг. Это время второго дыхания. Знаете, как у бегуна на длинной дистанции? Сначала легко, потом тяжело, а потом вдруг открывается что-то и ноги сами несут. Четверг именно про это. Самое трудное позади. Финиш уже где-то виден. И вы неожиданно понимаете, что добежите. Поэтому держим темп и ритм. Яркие любимые наши хиты сегодня для самых стойких.
1: Знаешь,

Выходные становятся ближе благодаря радио «Лето». И если, как Люся Чеботина, ждете, что кто-то позвонит со словами «Привет, малыш», лучше пойти на опережение. Ведь часто, оказывается, все ждали друг друга. Просто никто не знал, что остальные тоже боятся. Вот и вся история. Если хотите что-то изменить, не ждите разрешения. Будьте тем, кто начинает. Часто это единственный шаг, который был нужен. Мы же шагаем с вами, причем в сторону выходных. В эфире радио «Лето» яркие любимые наши хиты и рубрика «Слово дня». Она через 10 минут.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И давайте сегодня разберем, что же такое неодушевленное существительное женского рода биолюминесценция. И это, друзья мои, настоящее чудо природы, когда живые существа умеют светиться сами по себе. Темная ночь, теплый океан, лесная тропинка, и вдруг вспыхивают крошечные огоньки. Знакомо? Откуда? Откуда же появилось это слово? Все очень просто. Первая часть греческая «биос», то есть «жизнь». Вторая латинская «люмен», то есть «свет». Вместе получается «живой свет». Зачем нужна биолюминесценция? Светятся морские глубоководные рыбы, медузы, жуки, светляки и даже грибы. Кто-то так привлекает добычу, кто-то пугает хищников, а кто-то ищет пару в темноте. Природа – это лучший изобретатель магии, который на самом деле оказывается чистой наукой. Запомнили? Биолюминесценция. Способность живых организмов производить и излучать свет за счет химической реакции. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Вы в компании «Радио Лето», с вами Саша Котов и яркие, любимые наши хиты. Замечали, как в четверг мы следим за часами в центре офиса? Ведь эти стрелки не просто отмечают время, они напоминают о том, что приближаются выходные. Время, когда можно забыть про дедлайны и делать то, что хочется. Правда, если ваш принцип на работе – делать то, что хочется, поздравляю, значит, вы начальник. В остальных случаях, как и мне, время сосредоточиться на рабочих задачах. Для концентрации в эфире группа «Руки вверх», «Бахти», «Нюша». Делаем выбор в пользу чуда.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Владимир Путин оценил текущее состояние экономики с учетом последствий от ударов беспилотников и выступил с рядом поручений. По словам президента, экономическая динамика в стране скромная, но позитивная. Прирост ВВП на отметке около 1%. На экономических темпах сказывается ряд факторов, включая и внешнее давление. Атаки на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Президент подчеркнул, что поврежденные логистические центры и склады требуют восстановления, в том числе при участии государства. Правительству дано соответствующие поручения. Президент также отметил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку. В Екатеринбурге дали горячую воду. По словам жителей Уралмаша и Виза, у них вода пошла с утра, сообщает Е1. По остальным районам пока информации нет. Напомню, городские власти пообещали 20 августа до 17 часов включить горячее водоснабжение по всему Екатеринбургу. Развязку у Калины могут открыть в сентябре. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил стройку и поторопил подрядчика. Как написал мэр в своих соцсетях, перед подрядной организацией поставлена задача выполнить основные работы и открыть движение уже в сентябре, а в ноябре завершить благоустройство. Как напоминает агентство «Новый день», строительство развязки у Калины началось в 2021 году. Штормовое предупреждение о смоге действует в Свердловской области до 20 часов сегодняшнего дня. По данным синоптиков, до конца суток в регионе сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. По прогнозу Уралгидромета, сегодня по области осадков не ожидается, ветер будет слабый. И после относительно прохладной ночи с температурой плюс 7-12 дневные температуры поднимутся до плюс 25. А в пятницу в регион вернутся дожди, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду и смог рассеяться. При этом днем завтра будет относительно тепло до плюс 23 по области. В моду вернулся популярный тренд 2010 года – одежда с баской. Как пишет таблоид The Sun, баска представляет собой широкую оборку, которая пришивается по линии талии к платью, юбке, блузке или жакету. По словам стилистов, этот элемент визуально делал женскую фигуру стройнее, скрывал недостатки, но он быстро устарел и стал признаком безвкусицы. Однако, неожиданно, в 2026 году он снова стал трендом. Это показала коллекция Dior «Осень-зима» и некоторые звездные образы. Так, в костюмах с баской недавно появились на публике супруга британского принца Кейт Миддлтон, певица Тейлор Свифт, актриса Энн Хэтэуэй. Доллар на четверг 85.13, евро 98.55.
0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге облачно, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Владимир Пресняков в эфире «Радио Лето», и его с добрым утром в 12 часов дня звучит, ну, приятно, но немного странно. Да, это про вечный спор. Кто продуктивнее, жаворонки или совы? Ответ – оба. И совсем не потому, что каждый хорош по-своему, а потому, что мир устроен по жаворонках. Но если вы сова, не переживайте, просто выбирайте свой режим. Жаворонки закрывают важное до обеда, совы оставляют главное на ночь. Не потому что ленивы, потому что это когда все получается. И самое главное, на этом отрезке и днем, и вечером с вами «Радио Лето», а яркие любимые наши хиты для продуктивности.

Под такие ритмы летим с вами туда, где любили, где хорошо, туда, где выходные. Это «Радио Лето», в динамиках яркие, любимые наши хиты, и я, Саша Котов. И не просто так вспомнил про выходные, ведь именно в четверг люди чаще всего думают об одном – о выходных. Исследования показывают, что это предвкушение дает энергию. Мы буквально работаем бодрее, потому что финиш где-то там на горизонте. Что-то подсказывает, так и есть. Поэтому бодрые и с хорошим настроением продолжаем работать и слушать яркие, любимые наши хиты. В ближайшее время в эфире «Бурито», Ани Лорак и Сергей Лазарев. Прямо сейчас сверим наши координаты.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Задумывались ли вы, сколько продуктов мы вынуждены выбрасывать просто потому, что они не дождались своего часа? Сегодня поговорим о разумной экономии и гаджете, который продлевает свежесть еды буквально в 5 раз. И речь идет о домашнем вакууматоре. Главный секрет этого устройства очень простой. Оно полностью удаляет кислород из упаковки. Без воздуха бактерии не могут развиваться. В результате охлажденное мясо, сыры, зелень и овощи хранятся неделями, а в морозильной камере продукты будут надежно защищены от ледяного ожога и потери вкуса. Для увлеченных кулинаров вакууматор открывает новые горизонты. Он позволяет замариновать мясо к ужину всего за 15 минут и незаменим для деликатного приготовления блюд по ресторанной технологии «су-вид». При выборе обратите внимание на мощность всасывания. Оптимальный показатель от 60 килопаскалей. Также крайне важен ручной или импульсный режим, чтобы аккуратно упаковывать мягкие ягоды и деликатные продукты. Современная кухня – это территория осознанного потребления и заботы о здоровье. Поэтому вакууматор помогает нам с вами сохранять не только средства, но и максимум витаминов. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Есть один день в неделю, когда мы вдруг становимся намного продуктивнее. Не потому, что выспались лучше, не потому, что кофе крепче, просто потому, что в четверг в нас просыпается предвкушение. Это один из самых мощных стимулов, потому что оно дает не просто энергию, оно дает смысл. Вот вспомните вечер перед отпуском. Вы работали не за деньги, вы работали за то, чтобы завтра быть спокойным. Мы с вами пока в предвкушении пятницы, ну а пятница почти выходные. Поэтому делаем громче. Яркие любимые наши хиты и летим навстречу выходным.
1: Давай.

0: Екатеринбурге 13 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый день. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется уже в середине сентября, после того, как 17 миллионов школьников вернутся в свои коллективы и сядут за парты. Как пояснил РИА Новости академик Российской академии наук Геннадий Онищенко, это естественный закономерный процесс. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт, но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Приговор лыжнику, который избил школьника на Уктусе, оставили без изменений. В январе этого года 39-летний Яков Шушарин напал на 13-летнего подростка, который на бублике скатился со склона и сбил с ног супругу Якова и едва не наехал на его 4-летнюю дочь. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы, ссадины и перелом носа. 16 июня этого года Чкаловский райсуд назначил Якову Шушарину 4,5 года колонии поселения. Также он выплатит 400 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего. Подсудимый обжаловал приговор, но Свердловский областной суд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Вход и выход в аэропорт Кольцово изменят на время ремонта. Одну из входных групп в терминале А, которая расположена ближе к отелю «Азимут», закроют. В терминал А можно попасть через другие входные группы, международный терминал Б, а также через отель «Азимут», соединенный с аэровокзалом-переходом. Выйти из аэропорта можно будет только через терминал Б и отель. Подрядчик уже завершил большую часть работ на закрытом на реконструкцию участке. С сегодняшнего дня там начали снимать дорожное покрытие на оставшемся небольшом пространстве перед терминалом внутренних рейсов, сообщает «Новый день». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона. Игра пройдет в субботу, 22 августа, на домашнем льду. Впервые в составе «Автомобилиста» сыграют экс-игрок «Акбарса» Александр Барабанов, вернувшийся из Северной Америки Данил Гущин, а также новый для КХЛ легионер Кейл Клэк. Игра станет первой и для нового главного тренера шоферов Алексея Кудашова. «Автомобилист» подготовил для болельщиков большое предматчевое шоу. Оно начнется на УГМК-арене в 15:45. Лето на Урале закончилось, нынешний период потепления последний. В середине следующей недели начнется похолодание, об этом предупредил метеоролог Алексей Пулин. По его словам, средний многолетний старт климатической осени на Урале, когда суточная температура переходит через отметку в плюс 15 градусов, приходится на 24 августа. В этом году последние 5 дней лета ожидаются прохладными с температурой на 2-4 градуса ниже нормы. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето». Погода на завтра. Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, пятница, 21 августа. В Екатеринбурге облачно, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

До завершения лета 11 дней, но лето – это не только сезон в календаре и повод вспомнить про купальник, но и формат музыки, который дает нам заряд энергии вне зависимости от рабочего графика, вне зависимости погоды, вне зависимости сезона. Это «Радио Лето». Слушаем яркие, любимые наши хиты. С вами в студии Саша Котов. И пока вы вспоминаете фрагменты этого пляжного сезона, я напомню, лето еще продолжается. Время есть, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Поэтому действуйте. Ну а мы пока послушаем хит от Димы Билана «Полуночное такси».

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Нина Дубцова в эфире «Радио Лето» о любви и о звездах. А у кого между этими двумя понятиями можно поставить знак «равно»? Конечно, астрологи. Многие без них не представляют свою жизнь. Всегда хочется знать, к чему стоит подготовиться. Например, завтра день затмений. Что это значит на работе? Ну, на совещаниях не предлагайте большие идеи. Новые проекты не начинайте. Это как плыть против течения. Короче, астрологи считают, нужно просто пережить завтрашний день. И это, между прочим, очень мудро. Поэтому обязательно добавляем в рабочий график ничего не делать хотя бы 5 минут, а просто слушать музыку, которая звучит в эфире «Радио Лето». Согласны? Тогда потренируемся. Слушаем «Cherry Lady» от Коста Лакоста.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Вы в компании «Радио Лето». Четверг за окном, пожалуй, самый продуктивный день недели, ведь именно в четверг люди работают эффективнее, а ошибок совершают меньше, чем в среду. Среда была пиком хаоса, а вот четверг — это когда вы начинаете видеть дорогу. Это в тему, ведь уже скоро в эфире «Радио Лето» отправимся за четыре моря с группой «Блестящие». Послушаем простые слова от Звонкова и группа «Винтаж». Закрутим небольшой музыкальный роман.

0: Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Запорожская атомная станция осталась без внешнего электроснабжения. Повреждена линия, сообщили на станции. После потери внешнего питания энергоблоки перешли на резервные дизель-генераторы. Оборудование сработало штатно, системы безопасности работают без нарушений, радиационный фон в норме. Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Она не производит электричество с сентября 2022 года. Все 6 реакторов находятся в режиме холодного останова. В Екатеринбурге водители стали чаще получать штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Их выписывают автоматически по камерам, которые расположены в разных точках города. Сейчас активнее всего тему обсуждают таксисты. Они делятся друг с другом точками, где установлены камеры-ловушки. Некоторые водители жалуются, что им штрафы приходят, даже если они пристегнуты. В облгаи пояснили, что водители часто используют ремень ненадлежащим способом. Ремень проходит ниже плеча, находится под рукой или за спиной. По правилам, ремень должен проходить через плечо и грудную клетку. Пристегнутого человека таким образом камера не зафиксирует. Улицу Вайнера в Екатеринбурге откроют к началу международного фестиваля молодежи. Большой ремонт улицы растянется на 2 года, но пешеходную часть откроют к фестивалю. Сейчас работы идут хорошими темпами, об этом сообщил порталу «Сигнал» мэр Алексей Орлов. В рамках 2-летнего контракта на 554 миллиона подрядчик полностью заменит коммуникации, включая сети освещения, видеонаблюдения, заменит плитку, установит новые клумбы, посадит деревья, установит скамейки, систему освещения и поставит сцену. Международный книжный фестиваль «Красная строка» стартует уже завтра в Екатеринбурге. Главным мероприятием станет масштабная книжная ярмарка. Более 150 издательств представят художественную литературу, нон-фикшн, детские книги, комиксы, независимые проекты, которые редко встречаются в обычных магазинах. Посетителей также ждут лекции, мастер-классы, театральные постановки, насыщенная музыкальная программа. Встречи с читателями проведут известные авторы. Темой «Красной строки» в этом году стала фраза «Эта музыка будет вечной». Фестиваль приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. В детских садах с 1 сентября вводится новый музыкальный репертуар. Оттуда уберут песни, которые могут травмировать дошкольников или быть им непонятными. Кроме того, во всех садиках запустят проект «Добрые игры», адаптированный для детей 3-7 лет. Это будет аналог разговоров о важном. Кроме того, в школах и садиках обновят меню в столовых. Детей чаще начнут кормить рыбой и морепродуктами, сообщили в Минпросвещение. Доллар 85.13, евро 98.55.
0: Реклама.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге облачно, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Хорошая стратегия от группы BIS в эфире «Радио Лето». Девушки, давайте договоримся. Если планируете плакать в четверг, то только от счастья. Ведь до конца лета чуть больше недели. Места на грусть в графике просто нет. Для этого больше подходит осень. Поэтому пусть все летит мимо нас. Ну а мы продолжаем слушать яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

0: эфире «Радио Лето», Ираклий точно готов побороться за титул главного романтика. Правда, современная поп-культура окончательно исказила понятие «любовь». Именно к этому неутешительному выводу приходят редакторы глянцевых изданий. Ну вот в 90-е, нулевые, даже в 10-е о чувствах пели красиво. Мужчины тосковали по женщинам, пытались добиться внимания, боролись, возводили возлюбленную в культ. Ну а сегодня обращение «бэйби», «малышка» считается верхом проявления привязанности. А единственное, самое приличное предложение – поехать вместе на ночь в отель. Неужели романтики пропали? Ну, хочется верить, они есть среди нас. Поэтому не поддавайтесь современным тенденциям. Удивляйте, радуйте, восхищайте. Уже скоро мотивация от Миши Марвина и Маши Вебер. Дан Балан в продолжении темы и немного суровой реальности от Ольги Серябкиной.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
6: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
7: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Под яркие любимые наши хиты выходим на финишную прямую лета, и я признаюсь, для меня осень — это отдельный вид стресса. Смена сезона влияет на психику сильнее, чем мы готовы признать. Есть даже термин — сезонное аффективное расстройство. Меньше света — меньше серотонина. Организм готовится к спячке, поэтому эксперты предлагают искать вдохновение в тишине. Прогулки в парк, где холодно и красиво, но это не мой вариант. Если вы солидарны, тогда давайте искать вдохновение в музыке. Яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Минимум 17 нападений медведей на людей в России зафиксировано с начала года. 6 человек погибли. По данным телеграм-канала ШОТ, больше всего нападений в Хабаровском крае, Сахалинской, Магаданской областях. Но 1 июля косолапый вышел из леса на дорогу в Ленинградской области. Атаковал велосипедиста с женой, но пара смогла от него оторваться. В августе на Среднем Урале мужчина победил в схватке с медведицей, которая вышла из леса с тремя медвежатами. А накануне на Алтае медведь пришел ночью к палатке туристов, вытащил 29-летнюю девушку, она погибла. На днях голодный медведь пришел в Свердловский санаторий «Серебряный меридиан» под Североуральском и начал рыться в мусорных баках. Как объясняют эксперты, виной всему паводок, который разрушил привычные кормовые базы животных. Развязку у Калины могут открыть в сентябре. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил стройку и поторопил подрядчика. Как написал мэр в своих соцсетях, перед подрядной организацией поставлена задача выполнить основные работы и открыть движение уже в сентябре, а в ноябре завершить благоустройство. Как напоминает агентство «Новый день», строительство развязки у Калины началось в 2021-м. В 2024-м у московского подрядчика возникли серьезные финансовые проблемы, но власти Екатеринбурга подрядчика менять не стали, но теперь тщательно контролируют ход работ, которые, по данным мэрии, идут по плану. Из Екатеринбурга возобновят прямые рейсы на Шри-Ланку, сообщили в Кольцово. Рейсы будут выполняться с 7 ноября на Боинге 767-300. Летать будут в международный аэропорт Матала на юге острова. Из этого аэропорта удобно добираться до туристических центров южного побережья. Перевозчиком выступит Azur Air. Та же компания выполняла рейсы на Шри-Ланку из Екатеринбурга в зимнем сезоне 2024-2025 годов. В Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Крауля в районе дома номер 105. На 50-метровом отрезке у здания Уральского радиотехнического колледжа пройдут ремонтно-восстановительные работы. Объехать ремонт автомобилисты смогут по временной дороге. Эти изменения коснутся также автобуса номер 98, который во время ремонтных работ также будет следовать по временной дороге, пояснили в мэрии. На следующей неделе ожидается частное лунное затмение, в ходе которого Луна более чем на 90% будет скрыта в тени Земли и приобретет красноватый оттенок. Такой эффект обусловлен тем, что солнечный свет проходит через земную атмосферу, окрашивая ее в различные красно-бурые тона. Затмение произойдет 28 августа с 4:30 до 10 утра по московскому времени. Наблюдать его смогут жители Европы, западной части Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. Доллар 85.13, евро 98.55.
3: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, пятница, 21 августа. В Екатеринбурге облачно, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
6: Строим новое.
7: Ремонтируем любимое.
6: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98 и

Когда смотришь прогноз синоптиков, начинаешь искать точки на карте страны, где действительно тепло. А оказывается, все гораздо ближе, чем мы думали. Так часто бывает в нашей жизни. Почти все проблемы, которые мучают нас, были созданы своими руками. Поэтому самый правильный вариант – добавить немного легкости в свою жизнь. Сделаем это под яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». Григорий Лепс продолжает эфир.

0: парами. Секрет от Родиона Газманова. Секрет о том, как надо слушать радио «Лето» в четверг. Ведь это хороший день для свидания. Аналитика показывает, вечер четверга – пик вовлеченности в дейтинг-приложениях. Логика в том, что предложения, сделанные за пару дней до выходных, чаще получают одобрение. Вывод – если хочется, приглашайте. Лучше сделать первый шаг, чем ждать неизвестно кого. А вот кого ждем мы с вами в эфире? Ирина Дубцова, группа «Ума Турман» и «Марфа». «Забери меня» в эфире «Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: вечера. Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. И давайте сегодня разберем, что же такое неодушевленное существительное женского рода биолюминесценция. И это, друзья мои, настоящее чудо природы, когда живые существа умеют светиться сами по себе. Темная ночь, теплый океан, лесная тропинка, и вдруг вспыхивают крошечные огоньки. Знакомо? Откуда же появилось это слово? Все очень просто. Первая часть греческая «биос», то есть «жизнь». Вторая латинская «люмен», то есть «свет». Вместе получается «живой свет». Зачем нужна биолюминесценция? Светятся морские глубоководные рыбы, медузы, жуки, светляки и даже грибы. Кто-то так привлекает добычу, кто-то пугает хищников, а кто-то ищет пару в темноте. Природа – это лучший изобретатель магии, который на самом деле оказывается чистой наукой. Запомнили? Биолюминесценция. Способность живых организмов производить и излучать свет за счет химической реакции. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

Когда мы собираемся уходить с работы, эмоции настолько сильные, что иногда слышит весь район, как у группы «Добро». Да, для меня именно такой момент. Пришло время прощаться до завтра, но перед этим коротко. Знаете, в четверг происходит странная математика. Когда впереди есть отдых, мы работаем быстрее. Как будто мозг говорит: если я закончу, это за сегодня, я молодец. И это происходит. До конца дня есть еще время успеть закрыть все задачи, чтобы ничего не испортило нашу пятницу, поэтому поторопитесь. Ну и для поддержания темпа только яркие, любимые наши хиты. Меня зовут Саша Котов. До завтра.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Китай и Индия соперничают за российскую нефть. КНР наращивает закупки, вытесняя Индию, чтобы заменить российской нефтью поставки в страну с Ближнего Востока. Об этом сообщает сегодня Reuters, ссылаясь на данные КПЛЕР. При этом импорт российской нефти из европейских портов в Индию в августе снизился почти на 30%, говорится в материале. Раньше Китай в основном брал нефть из азиатских портов России. Теперь же доля поставок из европейских портов выросла до 31% и преимущественно сорта Urals, отмечает РБК. Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу зампрокурора железнодорожного района города Михаила Аникина. Его обвиняют в коррупции. Об этом портал Е1 сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области. В СИЗО Михаил Аникин будет до 12 октября. По данным источников портала Е1, показания на него дал бывший статусный силовик из полиции, к которому появились вопросы у следователей. Отставной полицейский стал фигурантом уголовного дела, но избежал ареста, заключив досудебное соглашение. Кроме того, он мог изобличить некоего сотрудника налоговой, который также задержан, сообщил источник Е1. Развязку у Калины в Екатеринбурге должны открыть в сентябре. Об этом написал мэр Алексей Орлов в своем Макс-канале после поездки на место стройки, пишет «Новый день». Возведением транспортной развязки с 2021 года занимается московская компания «Альмакор Групп», у которой в 2024 году возникли серьезные финансовые проблемы. Власти Екатеринбурга не стали менять подрядчика, но теперь тщательно контролируют ход выполнения работ. В июне Алексей Орлов сообщал, что работы идут по графику. Движение по развязке будет запущено в октябре. В целом объект, который за 5 лет подорожал с 5 до 9 миллиардов рублей, полностью планируют завершить до конца текущего года. Ученые зафиксировали сильнейшую вспышку на Солнце, самую сильную в августе. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии и КИРАН. На Солнце случилась вторая вспышка предпоследнего класса М за сутки. Балл вспышки М1,8. Нерекордный, но выделяется на фоне спокойного летнего Солнца и общего спада солнечной активности, отмечают специалисты. Они напомнили о том, что в июле Солнце обновило 2-летний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Тогда лаборатория солнечной астрономии зарегистрировала 24 вспышки категории С и выше. Популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Продолжение выйдет в 2027 году. Режиссером нового сезона стал Владимир Битоков, известный по проектам «Телохранители» и «Натали и Александр». В новых сериях агентство «Честные люди» под руководством главного героя Игоря Соколовского расследует серию загадочных похищений девушек. Официальный доллар 85.13, евро 98 рублей 55 копеек.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге будет облачно и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Между прочим, друзья, в авиации космонавтики есть такое понятие «точка возврата». Это момент, после которого нужно лететь только вперед. И у нас сегодня похожий курс. Начинаем новый музыкальный час с Полиной Гагариной и Сергеем Лазаревым. Только что в эфире «It Happened» на радио «Лето».

И у нас с вами, друзья, впереди целых 4 часа живого эфира, отличной музыки, ну и, конечно, времени, которое мы с удовольствием, я уверена, проведем с вами вместе. Слушаем дальше на радио «Лето» Леонида Агутина и Томаса Невегрина. Невероятно легкая для хорошего настроения в этот четверг. То, что нужно, песня «Ай-яй-яй» Зиверт и Валерии на подходе.

пронзительный хит от Валерии была «Любовь прямо сейчас» на радио «Лето». В начале 2000-х эта песня буквально спасла карьеру певицы. Вы знали, после долгого затишья композитор Виктор Дробыш написал этот трек всего за одну ночь, и он мгновенно вернул Валерию на вершины всех хит-парадов. Но о том, как сохранить самое важное и продлить свежесть наших продуктов в рубрике «Вкус жизни», я расскажу вам уже через 10 минут. Полезный гаджет для дома, пусть вам пригодится. Градусы Бандерас и Маша Вебер, музыка, которую хочется слушать, яркие и любимые наши читы и на радиолето.фм.ру. Не пропустите!

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Задумывались ли вы, сколько продуктов мы вынуждены выбрасывать просто потому, что они не дождались своего часа? Сегодня поговорим о разумной экономии и гаджете, который продлевает свежесть еды буквально в 5 раз. И речь идет о домашнем вакууматоре. Главный секрет этого устройства очень простой. Оно полностью удаляет кислород из упаковки. Без воздуха бактерии не могут развиваться. В результате охлажденное мясо, сыры, зелень и овощи хранятся неделями, а в морозильной камере продукты будут надежно защищены от ледяного ожога и потери вкуса. Для увлеченных кулинаров вакууматор открывает новые горизонты. Он позволяет замариновать мясо к ужину всего за 15 минут и незаменим для деликатного приготовления блюд по ресторанной технологии «су-вид». При выборе обратите внимание на мощность всасывания. Оптимальный показатель от 60 килопаскалей. Также крайне важен ручной или импульсный режим, чтобы аккуратно упаковывать мягкие ягоды и деликатные продукты. Современная кухня – это территория осознанного потребления и заботы о здоровье. Поэтому вакууматор помогает нам с вами сохранять не только средства, но и максимум витаминов. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

20 августа продолжается на радио «Лето». И, кстати, сегодня тот самый день, когда можно официально отложить все дедлайны в сторону, потому что Всемирный день лени отмечает планета, и что идеальный повод замедлить немножечко темп, немножечко выдохнуть, опять же, и побыть просто в моменте. Только что с нами Николай Басков и Таисия Повалий, а дальше для тех, кто слушает нас через умные колонки далеко ли близко. Напоминаю, 20 минут музыки, без перерывов на рекламу, разговоры, и для вас, друзья, тоже мы приготовили. Просто скажите «Включи радио «Лето» и наслаждайтесь яркими любимыми нашими хитами от группы Hi-Fi «Руки вверх». Раньше с нами Дима Билан и Люся Чеботина на радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Предпосылок для оптимизма в регулировании конфликта на Украине пока нет из-за позиции Киева, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль высоко ценит усилия всех стран, которые проявляют искреннее желание способствовать процессу регулирования. Также он подчеркнул, что американские переговорщики Стив Виткоф и Джаред Кушнер являются желанными гостями и собеседниками президента Путина. Однако точных дат визита их в Москву пока нет, пишет «Москва-24». Новые автобусы-гармошки запустили в Екатеринбурге в отдаленные микрорайоны Солнечные, Широкая речка и Мичуринские, сообщили в мэрии. Они начали курсировать по маршрутам номер 50, 64 и 67. Напомню, город закупает автобусы большой вместимости с прошлого года в рамках транспортной реформы. Длина машин составляет 18 метров. Каждый автобус может вмещать максимум 184 пассажира. Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами, USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Большие автобусы уже ездят также по маршрутам номер 49 и 51. В Екатеринбурге главные тренеры двух юношеских хоккейных команд подрались на глазах воспитанников. Инцидент случился 19 августа во время матча на предсезонном турнире между командами «Авангард» и «Салават Юлаев». Как сообщает агентство ТАСС, сначала Георгий Самсыкин и Андрей Анкудинов устроили словесную перепалку. Обоих тренеров отстранили за конфликт до конца проходящего в Екатеринбурге турнира среди игроков 2011 года рождения. Готовятся материалы с видео, описанием ситуации. Решение уже будет за федерацией. Встреча завершилась победой юношеской команды «Авангарда» 7-4, пишет РБК. Торговые центры теряют потребителей из-за онлайн-покупок россиян. Сегодня 64% продаж приходится на маркетплейсы. К 30-му году этот показатель превысит 70%, сообщила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла АТР Наталья Кормичиева. По ее словам, у торговых центров есть вариант переориентироваться на развлекательные направления. Однако это затратно и занимает много времени. Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года 34% представленных в офлайн рознице брендов одежды массового сегмента оказались убыточными. Главная причина – маркетплейсы, предлагающие большие скидки и более широкий выбор товаров. В Екатеринбурге расписали ругательствами дорогую иномарку. BMW ярко-фиолетового цвета с надписями нелицеприятных слов заметили в так называемом квартале миллионеров возле элитного клубного дома «Тихвин», пишет Ядин. Вокруг автомобиля очевидцы заметили также компанию молодых людей, которые устроили фотосессию рядом со испорченной машиной. Пока неизвестно, были ли надписи выходкой хулиганов, либо это попытка пиар-акции, отмечает агентство. Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория. Отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Консультации высококлассных специалистов. Операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс». В самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге будет облачно и временами дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Другого радио «Лето» и «Звонки» прямо сейчас с нами в прямом эфире. Я поздравляю всех, кто уже начинает сворачивать свои рабочие чаты или закрывать бесконечные вкладки в браузере и мысленно планирует, конечно же, классный вечер. Уверена, с нашей музыкой он получится еще удачнее. Вы отлично потрудились, выходим на финишную прямую и вместе слушаем яркие, любимые наши хиты от Юлианы Карауловой прямо сейчас, от Согдианы и Стаса Пьехи уже совсем скоро. С вами я, Катя Савельева. Еще ровно 3 часа. Мы на

Привет, Радио Лето и за рулем. Большой привет, это был Стас Пьеха на Радио Лето. Скоро его место на пассажирском сиденье рядом с вами. Замет, елка, рефлексы, Артем Качер. Ну, понятное дело, виртуально. Но если вы любите все необычное, вы точно не одиноки. В Омске механик в одиночку восстановил редчайшее авто из 90-х «Князь Владимир». Их выпустили всего чуть больше тысячи специально для московских чиновников. Если у человека руки золотые, то из любой забытой легенды можно сделать какой-то эксклюзив. Но мы продолжаем выбирать для вас самые крутые треки от 90-х и до наших дней. Оставайтесь на Радио Лето, здесь всегда

0: Качера и его «Одинокая луна» прямо сейчас на радио «Лето». Трек, конечно, очень красивый, но оставаться в одиночестве мы вам точно не дадим. Тем более, если вы прямо сейчас нас слушаете через умную колонку. Сделайте звук чуть-чуть погромче, потому что с нами на связи Ева Польна. Проведем это время, не расставаясь с отличной музыкой и любимыми хитами. Просто скажите «Включи радио «Лето». Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и Юрий Киселев будут с нами уже совсем скоро.
1: Навсегда.

0: одной орбите. Опять.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты мой... 20 августа продолжается, если вы застряли в пробке, друзья. Сегодня есть как минимум 3 повода улыбнуться. День кукурузы, день музыкальных шкатулок и день рождения Чебурашки. Как это отметить за рулем? Ну, можно сделать погромче радио «Лето». Вот вам и музыкальная шкатулка. Вы хрустеть попкорном на заправке тоже можно. Ну, а вечером пересмотреть Чебурашку или вспомнить, какой у вас был любимый герой в детстве. Включайте отличное настроение погромче. У нас 20 минут музыки нон-стоп. А дальше с нами Ирина Дубцова, Слава и Данка. Оставайтесь на радио «Лето». Здесь всегда тепло.
2: Радио «Лето». Реклама.

0: Акция.ру.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он связал это с возвращением в школы 17 миллионов учеников и распространением инфекции среди детей. По словам академика, это будет естественный, закономерный подъем заболеваемости. Заболеваемость гриппом в сентябре еще фиксироваться не будет. При этом Онищенко призвал заблаговременно пройти вакцинацию от гриппа, пишет РИА Новости. В Свердловской области к отопительному сезону готовы 77,5% домов. Подготовка вышла на заключительный этап. Об этом сообщил свердловский губернатор Денис Паслер. За год в регионе заменили 281 километр инженерных сетей. Сейчас работы идут в 17 населенных пунктах. До 1 ноября будут заменены еще 98 километров сетей. Также в регионе сформированы, в частности, запасы топлива. Уголь заготовлен на 60% от плана, жидкое топливо на 33,5%. Дрова почти на 116%. Проверки управляющих организаций и потребителей завершат в течение сентября. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций до конца октября, пишет «Новый день». Ленинский райсуд отправил в СИЗО до 12 октября бывшего зампрокурора железнодорожного района Екатеринбурга Михаила Аникина. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов области, зампрокурора был посредником при передаче взятки в особо крупном размере от представителя бизнеса сотрудникам УФНС. За это налоговики вынесли решение об отказе в привлечении предприятия к ответственности за налоговое правонарушение, пишет издание «Федералпресс». По данным «Комсомольской правды», идет речь о сумме взятки более миллиона рублей. Е1 ранее сообщал, ссылаясь на источник, что показания на зампрокурора дал один из высокопоставленных силовиков, который уволился после внимания к нему со стороны полиции. На проезжей части в промышленном проезде на Эльмаше в Екатеринбурге ведутся работы по осушению, сообщили в мэрии. Там отметили, что восстанавливаются нарушенные несколько лет назад водоотводные канавы. Одновременно рабочие поднимают уровень дороги, чтобы обеспечить отвод с нее воды, пишет Ядин. Напомню, водители массово жалуются на состояние проезжей части промышленного проезда. Ситуация усугубилась после затопления дороги под водой огромной ямы. По словам очевидцев, водители легковушек оставляют машины и идут пешком. Водители автобуса номер 41 решили отменить конечную остановку «Промышленный проезд». Продажи подержанных автомобилей в России достигли рекорда с начала года. В июле в стране были проданы 548 тысяч 700 легковушек с пробегом, пишет газета «Известия». По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, но в годовом выражении снизились на 3,3%. Эксперты связывают такое расхождение с высокой сравнительной базой. Лидером вторичного рынка в июле осталась «Лада», далее в списке «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Фольксваген». Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге будет облачно и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,6.

кажется, уже вся страна танцует под Шаде, потому что этот трек оказался настолько вирусным, что поднял на самые вершины хит-парадов везде и повсеместно Мото и всю его компанию.

а дальше на радио «Лето» правильный ритм нам с вами задают Юлия Савичева, Сергей Лазарев, а еще Валерия с ее самолетом. Напомню, вы настраиваете свои радиоприемники на 98.9 FM в Екатеринбурге. Слушайте нас абсолютно везде, где есть интернет, на нашем сайте radioletofm.ru.

0: что многие успели воспользоваться авиалиниями в этом году, а кто-то еще планирует свой отпуск на бархатный, например, сезон, друзья, август на календаре. Но давайте без паники, лето все еще продолжается, и теплые вечера буквально созданы для того, чтобы замечать настоящие чудеса природы. Об одном из таких под названием биолюминесценция я расскажу вам в рубрике «Слово дня» уже через 10 минут. Но пока давайте будем слушать музыку и наслаждаться ею за рулем, и не только Ольга Серябкина, Дима Колдун, Полина Гагарина. С нами скоро.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И давайте сегодня разберем, что же такое неодушевленное существительное женского рода биолюминесценция. И это, друзья мои, настоящее чудо природы, когда живые существа умеют светиться сами по себе. Темная ночь, теплый океан, лесная тропинка, и вдруг вспыхивают крошечные огоньки. Знакомо? Откуда же появилось это слово? Все очень просто. Первая часть греческая «биос», то есть «жизнь». Вторая латинская «люмен», то есть «свет». Вместе получается «живой свет». Зачем нужна биолюминесценция? Светятся морские глубоководные рыбы, медузы, жуки, светляки и даже грибы. Кто-то так привлекает добычу, кто-то пугает хищников, а кто-то ищет пару в темноте. Природа – это лучший изобретатель магии, который на самом деле оказывается чистой наукой. Запомнили? Биолюминесценция. Способность живых организмов производить и излучать свет за счет химической реакции. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: невероятная песня от Кэти Топури и группы «А студию» прямо сейчас, записанная, между прочим, в середине еще 90-х. Я думаю, что уже можно передавать большущий привет всем, у кого до дома осталось буквально пару поворотов. Ну и, конечно, тем, кто уже паркуется во дворе. Вы, друзья, счастливчики, хорошего вам вечера. И мы настраиваемся на него с яркими и любимыми нашими хитами. 20 минут абсолютного музыкального удовольствия мы слушаем без перерывов на рекламу, разговоры Анну Асти, ее повело, группа «Хай-Фай». А мы любили легендарный трек и 1%. От Юлии Зиверт. Дальше на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
2: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимала.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый вечер. Индекс Мосбиржи сегодня снизился на 1,25% после заявлений пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова об отсутствии оптимизма в регулировании на Украине. По его словам, точная дата визита в Москву американских переговорщиков Стива Биткофа и Джареда Кушнера пока нет, пишет РБК. И отмечают, что риторика российских политиков в отношении Украины ужесточается. Позитивных факторов для роста рынка пока не предвидится. Об этом заявил главный аналитик Allure-брокер Андрей Зацепин. Он отметил, что возобновился рост цен на бензин, в частности, уменьшилось его наличие на АЗС. Эксперт считает, что Центробанк не уменьшит ключевую ставку в предстоящем сентябре. В центре Екатеринбурга в вечерний час пик сегодня скопилась непривычно гигантская пробка на улице Роза-Люксембург. Там произошло ДТП, пишет Е1. Мерседес зацепил газель по касательной, та снесла Hyundai и Kia. Об этом рассказали очевидцы, цитируют их агентство. ДТП перекрыло две полосы для движения. Пробка растянулась не только на улице Роза-Люксембург, но и на улице Билинского. В Екатеринбурге на Уралмаше подготовили к сносу десяток старых домов в рамках программы комплексного развития территории или реновации. Одним из первых включили в программу КРК участок в границах улицы Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков. Площадь территории почти 28 тысяч квадратных метров. Компания-застройщик выиграла аукцион за участок еще в 2022 году. 3 года ушло на то, чтобы расселить все 10 жилых малоэтажек. Жителям расселяемых домов застройщик предлагал равнозначные по площади квартиры в границах Екатеринбурга, либо денежную компенсацию. Большинство жителей предпочли остаться на Уралмаше, отмечает Е1. 14-летняя девочка из Тульской области, которую обвинили в вандализме из-за рисунков персонажей и смешариков на детской площадке, переживает из-за произошедшего. Об этом рассказал Russia Today отец школьницы. Он назвал ситуацию глупой. Ранее администрация города Болохов назвала рисунки на покрытии детской площадки вандализмом. Через полицию установила автора по камерам. Им оказалась девочка. Ее родителям предложили добровольно стереть рисунки, пообещав учесть это как смягчающее обстоятельство. За ребенка, в частности, заступилась российская омбудсмен Яна Ландратова. Она назвала рисование естественным процессом познания мира, пишет «Вечерняя Москва». Эксперт назвал ошибки водителей, приводящие к серьезным поломкам автомобиля. Одна из самых главных – затягивание с заменой моторного масла. Можно учитывать реальные условия эксплуатации – пробки, короткие поездки, жару или морозы, из-за чего масло теряет свойства, что приводит к износу деталей двигателя. Вторая ошибка – игнорирование сигналов, таких как стук подвески, вибрация и изменение звука мотора. Часто езда с пустым баком сокращает ресурс бензонасоса. Важно также не забывать менять антифриз. Нельзя агрессивно эксплуатировать непрогретый автомобиль. Двигателю и трансмиссии необходимо время для выхода на рабочую температуру, отметил эксперт, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге будет облачно и временами дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Но днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Идеальное пожелание, мне кажется, прямо сейчас абсолютно для каждого из нас на радио «Лето». И пусть на дорогах тоже будет свободно, а в мыслях пусть будет спокойно. Ну и думаю, вас обязательно ждут любимые люди. Группа «Градусы» прямо сейчас с нами снова, а за ними «Город 312» и проект «На заре». Что может быть лучше классной музыки, особенно если вы слушаете ее где-то вдали от Екатеринбурга. Чувствуйте наш настрой. Ловите лето на радио «Лето.фм.ру».
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Утренний рассвет открывает новый день, друзья мои, так и правильное хранение открывает вторую жизнь для нашей еды. Как сохранить продукты свежими с помощью вакууматора, я расскажу вам в рубрике «Вкус жизни» уже буквально через 10 минут. Оставайтесь на радио «Лето», наслаждайтесь музыкой, впереди у нас еще много ярких, любимых наших хитов в этот вечер. И в умных колонках тоже, просто скажите «Включи радио «Лето» и наслаждайтесь суперхитами» от группы «Моя Мишель», от Стаса Пьехи и Звонкова. Они уже на подходе.
1: Радио «Лето». Реклама.

Арт-продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Задумывались ли вы, сколько продуктов мы вынуждены выбрасывать просто потому, что они не дождались своего часа? Сегодня поговорим о разумной экономии и гаджете, который продлевает свежесть еды буквально в 5 раз. И речь идет о домашнем вакууматоре. Главный секрет этого устройства очень простой. Оно полностью удаляет кислород из упаковки. Без воздуха бактерии не могут развиваться. В результате охлажденные мясо, сыры, зелень и овощи хранятся неделями, а в морозильной камере продукты будут надежно защищены от ледяного ожога и потери вкуса. Для увлеченных кулинаров вакууматор открывает новые горизонты. Он позволяет замариновать мясо к ужину всего за 15 минут и незаменим для деликатного приготовления блюд по ресторанной технологии «су-вид». При выборе обратите внимание на мощность всасывания. Оптимальный показатель от 60 килопаскалей. Также крайне важен ручной или импульсный режим, чтобы аккуратно упаковывать мягкие ягоды и деликатные продукты. Современная кухня – это территория осознанного потребления и заботы о здоровье. Поэтому вакууматор помогает нам с вами сохранять не только средства, но и максимум витаминов. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Пусть если не сегодня вечером, то завтра непременно. В пятницу удача будет с нами. Друзья, я прощаюсь до 16.00. Меня зовут Катя Савельева. Завтра день проверки на прочность и баланса между желаниями и внешними обязательствами. Подумайте об этом, и если вдруг первая половина дня будет с легкими разногласиями, вторая точно принесет нам спад напряжения, как ни крути. Тогда и услышимся. Бандерас, Дима Билан и гости из будущего на дорожку. Выбирайте только яркие и любимые наши хиты и слушайте нас на нашем сайте Радио Лето.фм.ру и в умных колонках. Берегите себя. До завтра.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый вечер. Индекс Мосбиржи сегодня снизился на 1,25% после заявлений пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова об отсутствии оптимизма в регулировании на Украине. По его словам, точная дата визита в Москву американских переговорщиков Стива Виткофа и Джареда Кушнера пока нет, пишет РБК. И отмечает, что риторика российских политиков в отношении Украины ужесточается. Позитивных факторов для роста рынка пока не предвидится. Об этом заявил главный аналитик Allure-брокер Андрей Зацепин. Он отметил, что возобновился рост цен на бензин, в частности, уменьшилось его наличие на АЗС. Эксперт считает, что Центробанк не уменьшит ключевую ставку в предстоящем сентябре. В центре Екатеринбурга вечерний час пик сегодня скопилась непривычно гигантская пробка на улице Роза-Люксембург. Там произошло ДТП, пишет Е1. Мерседес зацепил газель по касательной, та снесла Hyundai и Kia. Об этом рассказали очевидцы, цитируют их агентство. ДТП перекрыло две полосы для движения. Пробка растянулась не только на улице Роза-Люксембург, но и на улице Билинского. В Екатеринбурге на Уралмаше подготовили к сносу десяток старых домов в рамках программы комплексного развития территории или реновации. Одним из первых включили в программу КРК участок в границах улицы Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков. Площадь территории почти 28 тысяч квадратных метров. Компания-застройщик выиграла аукцион за участок еще в 2022 году. 3 года ушло на то, чтобы расселить все 10 жилых малоэтажек. Жителям расселяемых домов застройщик предлагал равнозначные по площади квартиры в границах Екатеринбурга, либо денежную компенсацию. Большинство жителей предпочли остаться на Уралмаше, отмечает Е1. 14-летняя девочка из Тульской области, которую обвинили в вандализме из-за рисунков персонажей смешариков на детской площадке, переживает из-за произошедшего. Об этом рассказал Russia Today отец школьницы. Он назвал ситуацию глупой. Ранее администрация города Болохов назвала рисунки на покрытии детской площадки вандализмом. Через полицию установила автора по камерам. Им оказалась девочка. Ее родителям предложили добровольно стереть рисунки, пообещав учесть это как смягчающее обстоятельство. За ребенка, в частности, заступилась российская омбудсмен Яна Ландратова. Она назвала рисование естественным процессом познания мира, пишет «Вечерняя Москва». Эксперт назвал ошибки водителей, приводящие к серьезным поломкам автомобиля. Одна из самых главных – затягивание с заменой моторного масла. Важно учитывать реальные условия эксплуатации – пробки, короткие поездки, жару или морозы, из-за чего масло теряет свойства, что приводит к износу деталей двигателя. Вторая ошибка – игнорирование сигналов, таких как стук подвески, вибрация и изменение звука мотора. Часто езда с пустым баком сокращает ресурс бензонасоса. Важно также не забывать менять антифриз. Нельзя агрессивно эксплуатировать непрогретый автомобиль. Двигателю и трансмиссии необходимо время для выхода на рабочую температуру, отметил эксперт, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге будет облачно и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Телефон рекламной службы 235 0905. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он связал это с возвращением в школы 17 миллионов учеников и распространением инфекции среди детей. По словам академика, это будет естественный, закономерный подъем заболеваемости. При этом грипп в сентябре еще фиксировать не будут. Но Онищенко призвал заблаговременно пройти вакцинацию от гриппа. Между тем, детсады и школы Екатеринбурга, всего 515 образовательных учреждений, готовы к началу учебного года, рассказала на заседании коллегии по подготовке к новому учебному году глава департамента образования города Елена Кириченко. На капремонт закрыта школа номер 20, а также несколько детсадов, в том числе 12, 188, 487, 151, 174. 6 детсадов вывели из эксплуатации и готовят к реконструкции. Всего в этом году в Екатеринбурге ожидается 207 тысяч учащихся. В детсады пойдут 75 тысяч малышей. В первый класс отправятся более 16,5 тысяч учеников, рассказали в пресс-службе мэрии, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на Уралмаше подготовили к сносу десяток старых домов в рамках программы комплексного развития территории или реновации. Одним из первых включили в программу КРК участок в границах улицы Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков. Площадь территории почти 28 тысяч квадратных метров. Компания-застройщик выиграла аукцион за участок еще в 2022 году. 3 года ушло на то, чтобы расселить все 10 жилых малоэтажек. Жителям расселяемых домов застройщик предлагал равнозначные по площади квартиры в границах Екатеринбурга, либо денежную компенсацию. Большинство жителей предпочли остаться на Уралмаше, отмечает Е1. Из Екатеринбурга возобновят прямые рейсы на Шри-Ланку, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Рейсы будут выполняться с 7 ноября дважды в 12 дней на самолетах Boeing 767-300. Летать будут в международный аэропорт Матала на юге острова. Перевозчиком выступит компания Azur Air. Та же компания выполняла рейсы на Шри-Ланку из Екатеринбурга в зимнем сезоне 2024-25. Организаторы концертов американского рэпера Kanye West в России хотят пригласить на его выступление правообладателя и версии песни «Седая ночь». Об этом агентство ТАСС сообщили в концертном агентстве Say Agency. «Мы бы и рады его пригласить, но мы не знаем, кому принадлежат сейчас права. Ходят слухи, что права на эту песню выкупил Дима Билан», — сказал собеседник агентства. Известно, что и версию «Седой ночи» создал некто Август Септимбиров. В кавере использованы англоязычный текст песни и голос, сгенерированный под Kanye West. Ранее сообщалось, что рэпер даст 2 концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, пишет «Москва-24». Официальный курс доллара на пятницу 83.36, евро 96.73.
0: Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге будет облачно и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: Слушайте «Радио Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи «Радио Лето».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.